0: Antenne Ostalgie.
1: Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три,